Вы слушаете Радио Ватикана. Лаудейтур Иисус Христос.

0: церкви, боролся со схизмой новициана. Умер в изгнании в 253 году Чивитавеккия. Святой Киприан был адвокатом в Карфагене, после обращения в христианство стал священником, затем и епископом Карфагена. Благодаря своим знаниям и святости имел великое влияние на всю церковь. Его переписка с папой Корнилием дает свидетельство первенства римского епископа. Он был казнен за веру 14 сентября 258 года, когда в Риме совершалось перенесение реликвий святого папы Корнилия. Имена обоих священномучеников поминаются в римском каноне. «Утверди меня, Господи, в святом служении».
1: Новости из Ватикана по-русски. Апостольская библиотека – это сердце. Папа Лев XIV предложил этот образ, говоря о месте, которое хранит память Церкви и одновременно открывает ее миру. 14 сентября Святейший Отец впервые с начала понтификата посетил Ватиканскую библиотеку, где состоялось открытие выставки «Аква, катастрофа и чудо». Обращаясь к сотрудникам Апостольской библиотеки и Апостольского архива, Лев XIV напомнил о миссии этих учреждений, которая заключается в сохранении, изучении и передаче будущим поколениям богатого наследия Церкви. Библиотека – это не только тишина. Книга успокаивает, но одновременно пробуждает беспокойство, питает желание и мужество поиска, сказал папа. Она может рассеять сомнения, но не утоляет самого желания искать, напротив, делает его сильнее. Святой Августин, по словам папы, стал примером этой внутренней динамики. Оказавшись в состоянии глубокой внутренней борьбы, он услышал голос ребенка, тихо напевающего: «Возьми и читай, возьми и читай». Он взял книгу с посланиями апостола Павла, открыл послание к римлянам и свет уверенности рассеял тьму сомнений. Однако пережитое просветление не стало для него завершением пути. Сомнение исчезло, но желание осталось. Напротив, оно стало еще сильнее и побудило Августина пройти через всю широту и глубину Священного Писания. «Как описать библиотеку папы?» – спросил Лев XIV, предложив метафору сердца. Его жизнь определяется двумя противоположными движениями – систолой и диастолой, сокращением и расширением, движением к центру и к периферии. С одной стороны, библиотеке необходима тишина, сосредоточенность, уважение и бережное отношение к наследию. С другой, она должна оставаться открытым пространством для встречи, обмена идеями и поиска. История самой библиотеки показывает, как эта открытость воплощается на практике. Святейший Отец напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканский архив был открыт для исследователей со всего мира. Ее собрания с самого начала охватывали широкий круг областей от богословия, философии до астрономии, физики, медицины, истории, права и искусства и включали книги различных культурных и религиозных традиций. Нынешняя выставка «Аква, катастрофа и чудо», по словам епископа Рима, также вписывается в эту историю открытости. Сам выставочный цикл библиотеки свидетельствует о стремлении вести диалог с современным миром через сохраненное наследие. Папа призвал сотрудников продолжать служение, используя новые языки и средства, и находя новые пути культурного диалога и примирения. В конце встречи он сообщил, что уже дал распоряжение относительно новых помещений для библиотеки и архива. Двенадцатого сентября папа Лев XIV встретился с делегацией международного сообщества бенедиктинок, которые собрались в Риме по случаю симпозиума, объединившего монахинь со всего мира. Папа назвал деятельность сообщества драгоценной, поскольку она направлена на продвижение бенедиктинской харизмы по всему миру посредством особой духовной соборности, которая из уникальности каждой личности,

и создает богатство для всех. Святейший Отец упомянул о своих недавних паломничествах в монастыри Субиако и Монте-Кассино, где с радостью констатировал, что от малого семени родилось большое дерево, которое принесло множество плодов. Это стало возможным благодаря глубокому укоренению в Господе, позволяющему стать живыми свидетелями и молитвенниками во всем мире, великим знамением и пророческим даром. Святейший Отец процитировал слова Папы Павла VI из апостольского послания «Pacis Nuntius» о том, что святой Бенедикт и его последователи распространяли культуру и духовные ценности крестом, книгой и сахой, созидая тем самым единство между народами и нациями. «Спасибо вам за молитву, за смиренное и безмолвное присутствие, за повседневную и сокрытую жертву своей жизни», за духовное наставничество, богословскую мысль и общинные ценности, которыми вы живете и которые излучаете, сказал в заключении встречи с бенедиктинками Святейший Отец и пригласил всех вознести вместе молитву «Отче наш». Палата общин Великобритании отклонила во втором чтении законопроект об ассистированном самоубийстве. Дебаты продолжались около 4 часов. 286 депутатов проголосовали против, 270 – за. Законопроект предлагает легализовать ассистированный суицид смертельно больных в Англии и Уэльсе с прогнозом до полугода при наличии согласия от врачей и одобрения комиссии экспертов. Голосование положило конец двухлетним парламентским дебатам об эвтаназии. На протяжении этого периода Камера общин высказалась за легализацию эвтаназии дважды. Однако в апреле 2026 года законопроект был заблокирован Камерой лордов после презентации 1200 поправок. Правительство страны приняло нейтральную позицию, позволив депутатам проголосовать согласно совести, а не в соответствии с партийной принадлежностью. Против законопроекта высказывались многочисленные представители как католической церкви, так и церкви Англии. Президент епископской конференции Англии и Уэльса Ричард Мот назвал его принципиально ошибочным, а архиепископ ливерпульский Джон Шеррингтон заявил, что последствием подобного закона будет фактическое принуждение наиболее уязвимых людей к выбору ассистированного самоубийства.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей беседе прозвучит статья «Почему ты плачешь, Адам?». Автор статьи – сестра Катрин О'Бен, монахиня-доминиканка, психолог, доктор богословия, преподавательница в Папском университете Фомы Аквинского, сотрудница Радио Ватикана и Ватиканской газеты «Л'Осерваторе Романо». «Адам, где ты? Почему ты плачешь, брат мой?» Отвечая на этот вопрос, книга Бытия говорит только о стыде Адама и Евы, которые скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая, и ничего не сообщает об их слезах. Тем не менее, в первое воскресенье Великого Поста византийская литургия напоминает своим верным о потерянном рае и начинается с воспоминания об изгнании человека из рая. «Сел Адам тогда и заплакал напротив рая сладостного, руками ударяя себя по лицу и возглашал: „Милостивый, помилуй меня падшего! Сострадай, о рай, твоему владельцу обнищавшему! И шумом твоих листьев умоли Создателя не затворять тебя. Милостивый, помилуй меня падшего. Владычествующий над всеми веками Господи, создавший меня по воле своей, испытавшего некогда зависть дракона коварного и тебя, Спаситель прогневавшего, не презри, Боже, но вновь меня к себе призови. Постыдными облеченной одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарного, я оплакиваю, о Спаситель, свою погибель и с верою взываю к Тебе благой. Не презри меня, Боже, но вновь к себе призови». Наставленный в византийской литургии русский монах святой Силуан Афонский размышлял об этой песне так. «Рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и на землю. И вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали. А Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнании из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большую стала скорбь его. И он мучился душою и рыдал, и думал: от меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать, и жить во вражде, и убивать друг друга. И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову: милостив будь ко мне, Господи. Даруй мне духа смирения и любви. О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит: скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божье влечет мою душу слезно искать Тебя». Со слезами Адама, нашего первого брата в человечестве, мы входим в сокровенное святилище души основателя ордена проповедников святого Доминика, когда он стенает, жалуется и льет горькие слезы. Два вопроса перемежают этот путь к источнику слез: где ты и почему ты плачешь? Два святых поведут нас к этому тайному месту. С одной стороны, святой Доминик, который в некотором смысле перекликается с горькими рыданиями Адама. С другой же стороны, святая Мария Магдалина в пустой гробнице. В некотором роде она помогает нам войти в слезы самого Христа. Стенания святого Доминика приглашают нас всмотреться еще глубже, чтобы увидеть невидимое, то, что в нем, что близко его сердцу, его душе. Этот плач видит скрытые глубины под поверхностью. Он призывает к неожиданным, спрятанным духовным пространствам. Как будто то, что можно увидеть явно своими глазами, представляет собой не более чем скорлупу, покрывающую некую реальность. Слезы святого Доминика открывают знание полноты без ухищрений, по ту сторону явлений, поверхности и рассеяния. Речь идет о знании самого себя, которое является даром любви. Это как если бы вдруг увидеть природу человека, великого и в то же время хрупкого. Слезы затуманивают его взор, чтобы заставить его приблизиться к иному самопознанию и к иному знанию. Он плачет, потому что знает. Нет ничего больше глубокого мрака его собственной души и нежнейшего присутствия Христа, который смотрит на него и любит его. Человек плачет, потому что знает, перед его глазами нет абсолютно ничего, кроме собственного недостоинства и той безусловной любви, которая ни за что не осуждает. Плача, святой Доминик отрекается от своих суждений и знаний. Он складывает орудия познания, чтобы охватиться бесконечной, смиренной безучастностью, которая ослабляет связь между ним и его недостоинством. Именно поэтому он бросается на землю всем телом и остается поверженным, прильнувшим к праху, как гласит псалом, процитированный в тексте описания девяти способов молитвы. Святой Доминик удивительным образом учит нас интенсивности присутствия для другого, который есть Христос, а также присутствию для всех остальных братьев. Он пребывает в полном забвении самого себя, и это является светом для тех и для того, кому предназначены его слезы. Эти слезы происходят из любви, которая пылает в нем к его Богу и к братьям. Его слезы становятся слезами самого Христа. Целые ночи напролет, проливая слезы о грешниках, о своих товарищах, он вновь и вновь повторяет свою молитву или ходатайство Господа Иисуса Христа в нем: «Всемилостивейший, что же будет с грешниками?» Слезы святого показывают нам в то же время сердце этого хрупкого человека, осознающего свою ответственность, не питающего никаких иллюзий о себе самом. Он с великой благодарностью принимает этот личный небесный дар, чтобы видеть за слезами того, кто его посещает, живет и молится в нем. Этому вторят слова еврейской писательницы, жертвы нацизма Этти Хелесум: «Я думаю о тебе, Бог мой. Слезы иногда заливают мое лицо, и это моя молитва. А ты, Мария Магдалина, почему ты плачешь? Скажи мне, где ты положил его?» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Святой Доминик показал нам путь погружения в духовный мир, способ обретения своего сердца через слезы. Первая из апостолов женщин, Мария Магдалина, в 20 главе Евангелия от святого Иоанна вводит нас в тайну этих потоков слез, которые стекают по ее лицу и, конечно же, по лицу самого Христа. Как и святой Доминик, Мария Магдалина рыдает. Но она плачет, потому что больше не видит ничего перед собой. Она не видит перед собой Христа. И наступает ее черед спросить: «Где ты, Господи? Скажи мне, где ты положил его?» — просит она в Евангелии. Это кажущееся отсутствие возлюбленного учителя заставляет ее кричать. Она оказывается перед холодной гробницей, пустой, как ее сердце, опустевшей от кажущегося отсутствия Христа. Как и у Адама, слезы Марии Магдалины происходят из утраченного глубокого познания и горячего желания вновь обрести эту связь с Богом. Женщина ослеплена своим страданием и ничего не видит вокруг. Ее слезы — это слезы отчаяния, печали и неисполнимого желания. «Где тот, кого любит душа моя?» Этот стих из «Песни песней» церковь вкладывает в уста Марии Магдалины.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 16 сентября католическая церковь чтит память святых мучеников Корнелия, папы Римского, и Киприана, епископа Карфагенского. Святой Корнелий правил церковью в 251-253 годах. Он охранял единство церкви, боролся со схизмой Новициана. Умер в изгнании в 253 году Чивитавеккия. Святой Киприан был адвокатом в Карфагене. После обращения в христианство стал священником, затем епископом Карфагена. Благодаря своим знаниям и святости имел великое влияние на всю церковь. Его переписка с папой Корнелием дает свидетельство первенства римского епископа. Он был казнен за веру 14 сентября 258 года, когда в Риме совершалось перенесение реликвий святого папы Корнелия. Имена обоих священномучеников поминаются в римском каноне. «Утверди меня, Господи, в святом служении».
2: Новости из Ватикана по-русски. Апостольская библиотека – это сердце. Папа Лев XIV предложил этот образ, говоря о месте, которое хранит память Церкви и одновременно открывает ее миру. 14 сентября Святейший Отец впервые с начала понтификата посетил Ватиканскую библиотеку, где состоялось открытие выставки «Аква, катастрофа и чудо». Обращаясь к сотрудникам Апостольской библиотеки и Апостольского архива, Лев XIV напомнил о миссии этих учреждений, которая заключается в сохранении, изучении и передаче будущим поколениям богатого наследия Церкви. Библиотека – это не только тишина. Книга успокаивает, но одновременно пробуждает беспокойство, питает желание и мужество поиска, сказал папа. Она может рассеять сомнения, но не утоляет самого желания искать, напротив, делает его сильнее. Святой Августин, по словам папы, стал примером этой внутренней динамики. Оказавшись в состоянии глубокой внутренней борьбы, он услышал голос ребенка, тихо напевающего: «Возьми и читай, возьми и читай». Он взял книгу с посланиями апостола Павла, открыл послание к римлянам и свет уверенности рассеял тьму сомнений. Однако пережитое просветление не стало для него завершением пути. Сомнение исчезло, но желание осталось. Напротив, оно стало еще сильнее и побудило Августина пройти через всю широту и глубину Священного Писания. «Как описать библиотеку папы?» – спросил Лев XIV, предложив метафору сердца. Его жизнь определяется двумя противоположными движениями – систолой и диастолой, сокращением и расширением, движением к центру и к периферии. С одной стороны, библиотеке необходима тишина, сосредоточенность, уважение и бережное отношение к наследию. С другой, она должна оставаться открытым пространством для встречи, обмена идеями и поиска. История самой библиотеки показывает, как эта открытость воплощается на практике. Святейший Отец напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканский архив был открыт для исследователей со всего мира. Ее собрания с самого начала охватывали широкий круг областей от богословия, философии до астрономии, физики, медицины, истории, права и искусства и включали книги различных культурных и религиозных традиций. Нынешняя выставка «Аква, катастрофа и чудо», по словам епископа Рима, также вписывается в эту историю открытости. Сам выставочный цикл библиотеки свидетельствует о стремлении вести диалог с современным миром через сохраненное наследие. Папа призвал сотрудников продолжать служение, используя новые языки и средства, и находя новые пути культурного диалога и примирения. В конце встречи он сообщил, что уже дал распоряжение относительно новых помещений для библиотеки и архива. Двенадцатого сентября папа Лев XIV встретился с делегацией международного сообщества бенедиктинок, которые собрались в Риме по случаю симпозиума, объединившего монахинь со всего мира. Папа назвал деятельность сообщества драгоценной, поскольку она направлена на продвижение бенедиктинской харизмы по всему миру посредством особой духовной соборности, которая из уникальности каждой личности создает богатство для всех. Святейший Отец упомянул о своих недавних паломничествах в монастыри Субьяко и Монте-Кассино, где с радостью констатировал, что от малого семени родилось большое дерево, которое принесло множество плодов. Это стало возможным благодаря глубокому укоренению в Господе, позволяющему стать живыми свидетелями и молитвенниками во всем мире, великим знамением и пророческим даром. Святейший Отец процитировал слова папы Павла VI из апостольского послания «Pacis Nuntius» о том, что святой Бенедикт и его последователи распространяли культуру и духовные ценности крестом, книгой и сохой, созидая тем самым единство между народами и нациями. «Спасибо вам за молитву, за смиренное и безмолвное присутствие, за повседневную и сокрытую жертву своей жизни», за духовное наставничество, богословскую мысль и общинные ценности, которыми вы живете и которые излучаете, сказал в заключении встречи с бенедиктинками Святейший Отец и пригласил всех вознести вместе молитву «Отче наш». Палата общин Великобритании отклонила во втором чтении законопроект об ассистированном самоубийстве. Дебаты продолжались около 4 часов. 286 депутатов проголосовали против, 270 – за. Законопроект предлагает легализовать ассистированный суицид смертельно больных в Англии и Уэльсе с прогнозом до полугода при наличии согласия от врачей и одобрения комиссии экспертов. Голосование положило конец двухлетним парламентским дебатам об эвтаназии. На протяжении этого периода Камера общин высказалась за легализацию эвтаназии дважды. Однако в апреле 2026 года законопроект был заблокирован Камерой лордов после презентации 1200 поправок. Правительство страны приняло нейтральную позицию, позволив депутатам проголосовать согласно совести, а не в соответствии с партийной принадлежностью. Против законопроекта высказывались многочисленные представители как католической церкви, так и церкви Англии. Президент епископской конференции Англии и Уэльса Ричард Мот назвал его принципиально ошибочным, а архиепископ ливерпульский Джон Шеррингтон заявил, что последствием подобного закона будет фактическое принуждение наиболее уязвимых людей к выбору ассистированного самоубийства.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей беседе прозвучит статья «Почему ты плачешь, Адам?». Автор статьи – сестра Катрин О'Бен, монахиня-доминиканка, психолог, доктор богословия, преподавательница в Папском университете Фомы Аквинского, сотрудница Радио Ватикана и Ватиканской газеты «Л'Осерваторе Романо». «Адам, где ты? Почему ты плачешь, брат мой?» Отвечая на этот вопрос, книга Бытия говорит только о стыде Адама и Евы, которые скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая, и ничего не сообщает об их слезах. Тем не менее, в первое воскресенье Великого Поста византийская литургия напоминает своим верным о потерянном рае и начинается с воспоминания об изгнании человека из рая. «Сел Адам тогда и заплакал напротив рая сладостного, руками ударяя себя по лицу и возглашал: «Милостивый, помилуй меня падшего! Сострадай, о рай, твоему владельцу обнищавшему, и шумом твоих листьев умоли Создателя не затворять тебя! Милостивый, помилуй меня падшего! Владычествующий над всеми веками Господи, создавший меня по воле Своей, испытавшего некогда зависть дракона коварного и тебя, Спаситель прогневавшего, не презри, Боже, но вновь меня к себе призови. Постыдными облеченной одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарного, я оплакиваю, о Спаситель, свою погибель и с верою взываю к тебе благой. Не презри меня, Боже, но вновь к себе призови». Наставленный в византийской литургии, русский монах святой Силуан Афонский размышлял об этой песне так. «Рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и на землю, и вся пустыня слушала стоны его, звери и птицы замолкали в печали. А Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнании из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большую стала скорбь его. И он мучился душою, и рыдал, и думал: «От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать, и жить во вражде, и убивать друг друга». И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову: «Милостив будь ко мне, Господи! Даруй мне духа смирения и любви! О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит: «Скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя! Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божье влечет мою душу слезно искать Тебя». Со слезами Адама, нашего первого брата в человечестве, мы входим в сокровенное святилище души основателя Ордена Проповедников святого Доминика, когда он стенает, жалуется и льет горькие слезы. Два вопроса перемежают этот путь к источнику слез: «Где ты?» и «Почему ты плачешь?». Два святых поведут нас к этому тайному месту. С одной стороны, святой Доминик, который в некотором смысле перекликается с горькими рыданиями Адама. С другой же стороны, святая Мария Магдалина в пустой гробнице. В некотором роде она помогает нам войти в слезы самого Христа. Стенания святого Доминика приглашают нас всмотреться еще глубже, чтобы увидеть невидимое, то, что в нем, что близко его сердцу, его душе. Этот плач видит скрытые глубины под поверхностью. Он призывает к неожиданным, спрятанным духовным пространствам. Как будто то, что можно увидеть явно своими глазами, представляет собой не более чем скорлупу, покрывающую некую реальность. Слезы святого Доминика открывают знание полноты без ухищрений, по ту сторону явлений, поверхности и рассеяния. Речь идет о знании самого себя, которое является даром любви. Это как если бы вдруг увидеть природу человека, великого и в то же время хрупкого. Слезы затуманивают его взор, чтобы заставить его приблизиться к иному самопознанию и к иному знанию. Он плачет, потому что знает. Нет ничего больше глубокого мрака его собственной души и нежнейшего присутствия Христа, который смотрит на него и любит его. Человек плачет, потому что знает, перед его глазами нет абсолютно ничего, кроме собственного недостоинства и той безусловной любви, которая ни за что не осуждает. Плача, святой Доминик отрекается от своих суждений и знаний. Он складывает орудия познания, чтобы охватиться бесконечной, смиренной безучастностью, которая ослабляет связь между ним и его недостоинством. Именно поэтому он бросается на землю всем телом и остается поверженным, прильнувшим к праху, как гласит псалом, процитированный в тексте описания девяти способов молитвы. Святой Доминик удивительным образом учит нас интенсивности присутствия для другого, который есть Христос, а также присутствию для всех остальных братьев. Он пребывает в полном забвении самого себя, и это является светом для тех и для того, кому предназначены его слезы. Эти слезы происходят из любви, которая пылает в нем к его Богу и братьям. Его слезы становятся слезами самого Христа. Целые ночи напролет, проливая слезы о грешниках, о своих товарищах, он вновь и вновь повторяет свою молитву или ходатайство Господа Иисуса Христа в нем: «Всемилостивейший, что же будет с грешниками?» Слезы святого показывают нам в то же время сердце этого хрупкого человека, осознающего свою ответственность, не питающего никаких иллюзий о себе самом. Он с великой благодарностью принимает этот личный небесный дар, чтобы видеть за слезами того, кто его посещает, живет и молится в нем. Этому вторят слова еврейской писательницы, жертвы нацизма Этти Хелесум: «Я думаю о тебе, Бог мой. Слезы иногда заливают мое лицо, и это моя молитва. А ты, Мария Магдалина, почему ты плачешь? Скажи мне, где ты положил его?» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 15. Святой Доминик показал нам путь погружения в духовный мир, способ обретения своего сердца через слезы. Первая из апостолов женщин, Мария Магдалина, в 20 главе Евангелия от святого Иоанна вводит нас в тайну этих потоков слез, которые стекают по ее лицу и, конечно же, по лицу самого Христа. Как и святой Доминик, Мария Магдалина рыдает. Но она плачет, потому что больше не видит ничего перед собой. Она не видит перед собой Христа. И наступает ее черед спросить: «Где ты, Господи? Скажи мне, где ты положил его?» — просит она в Евангелии. Это кажущееся отсутствие возлюбленного учителя заставляет ее кричать. Она оказывается перед холодной гробницей, пустой, как ее сердце, опустевшей от кажущегося отсутствия Христа. Как и у Адама, слезы Марии Магдалины происходят из утраченного глубокого познания и горячего желания вновь обрести эту связь с Богом. Женщина ослеплена своим страданием и ничего не видит вокруг. Ее слезы — это слезы отчаяния, печали и неисполнимого желания. «Где тот, кого любит душа моя?» Этот стих из «Песни песней» церковь вкладывает в уста Марии Магдалины.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 17 сентября, католическая церковь чтит память святого Роберта Беллармина, учителя церкви. Роберт Беллармин – ученый-езуит, богослов, кардинал католической церкви, писатель и гуманист. В 18-летнем возрасте он вступил в общество Иисуса. В продолжение 2 лет он изучал в Падуе богословие, а в 1569 году был послан в Лувинский университет, где читал лекции о Сумма Фомы Аквинского, написал еврейскую грамматику. В 1599 году назначен кардиналом, а затем архиепископом Капуи. Роберт Беллармин умер в 1621 году в Риме. Процесс канонизации Роберта Беллармина закончился в 1930 году, спустя 3 столетия. От гордыни спаси меня, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческом сообществе, папа отметил, что технологический прогресс, распространение СМИ и соцсетей, широкое использование искусственного интеллекта открывает новые возможности, стирая границы и сокращая расстояния. При этом отношения между людьми становятся все менее личными и все более виртуальными. Возникает риск привыкания к тому, что решения, принадлежащие одной лишь человеческой совести, принимают алгоритмы. Поэтому христианская община стремится придать социальным связям реальную весомость и личную глубину. Собор призывает черпать силу в замысле Творца, пожелавшего, чтобы все люди составляли одну семью и относились друг к другу по-братски. Любовь к Богу и ближнему – первая и величайшая заповедь, получившая во Христе полное откровение и воплощение, подчеркнул папа. Совершенствование личности и развитие общества нельзя ни противопоставлять, ни разделять, иначе они утрачивают смысл. Именно поэтому человек, по словам отцов собора, является и должен быть началом, предметом и целью всех общественных установлений. Лев XIV призвал воспринимать различия между людьми и народами не как угрозу, а как источник взаимного обогащения. Противостояние, порой перерастающее в насилие, является плодом власти греха, который на всех уровнях формирует образ мыслей и поступки, неся разрушение и смерть. Ему необходимо противопоставить взаимность, поддержку и заботу друг о друге. В этой перспективе папа обратился к понятию общего блага. «Gaudium et Spes» определяет его как совокупность тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать своего совершенства. Признавая взаимозависимость народов, Конституция добавляет, что каждая группа должна учитывать нужды и законные притязания других сообществ и благо всей человеческой семьи. Епископ Рима перечислил злободневные практические следствия этого принципа. Прежде всего, уважение к человеческой личности. Собор называет постыдным все, что направлено против самой жизни – убийство, геноцид, аборт, эвтаназию, самоубийство, что посягает на неприкосновенность человека, увечья, телесные и нравственные мучения, попытки поработить саму душу, и что оскорбляет его достоинство, нечеловеческие условия жизни, заключение в тюрьму по произволу, ссылки, рабство, проституция, торговля женщинами и подростками, недостойные условия труда, при которых к трудящимся относятся как к орудиям наживы, а не как к свободным и ответственным личностям. Второе следствие – это уважение и любовь даже к противникам, к тем, кто мыслит и поступает иначе. Третье – исконное равенство всех людей, требующее социальной справедливости. Всякую дискриминацию в основных социальных или культурных правах личности, проводимую по признаку пола, национальной принадлежности, цвета кожи, социального положения, языка или религии, следует преодолеть и устранить как противную Божьему замыслу. Наконец, отцы собора призывают преодолеть индивидуалистический образ мыслей, воспитывать в себе причастность и ответственность. По словам папы, драгоценным наследием собора остается видение человечества как сообщество личностей. Оно помогает всем оценивать современные социально-политические проекты, исходя из достоинства человека, социальной справедливости и свободного участия в созидании общего блага. Ведь будущее человечества, подчеркнул Лев XIV, зависит от готовности каждого созидать вместе с Богом и братьями более человечный мир.

Папа Лев XIV принял в зале консистории участников встречи «Фрателли Тутти», организованной Советом епископов Латинской Америки и Карибского бассейна, Конференции католических епископов США и Папской комиссии по Латинской Америке. Святейший Отец отметил, что социально-экологический диалог между американским Севером и Югом продолжается уже 5 лет. В нем участвуют представители церковных и международных организаций, региональных банков сотрудничества, деловых кругов, профсоюзов, университетов и местных сообществ. Такой широкий круг участников позволяет реалистичнее смотреть на общие проблемы и искать более солидарных, устойчивых и человечных моделей развития. Епископ Рима подчеркнул, что диалог с современным миром принадлежит к самой миссии Церкви. Следуя евангельскому призыву заботиться о бедных, она уделяет особое внимание людям, которые более других страдают от социальных, экономических и технологических перемен. По словам папы, в сфере технологического развития нельзя ограничиваться вопросом о том, принимать или отвергать те или иные новшества. Главный вопрос состоит в том, какое человечество мы хотим строить и какое место в нем будет занимать каждый человек. Чтобы законные различия не разделяли общество, необходим подлинный диалог, который принимает противоположность интересов и готов к конкретным уступкам. Для этого нужна настоящая культура переговоров, помогающая прийти к согласию там, где разногласия кажутся непреодолимыми. Различия и напряженность не должны пугать, если за них отвечать сообща, они становятся созидательной силой. Лев XIV обратился к образу пророка Неемии, который восстанавливал разрушенный Иерусалим, объединяя вокруг этой задачи многих людей. Сегодня нужно войти на стройплощадки истории, в исследовательские центры, технологические компании, школы, СМИ, учреждения, местные сообщества, чтобы восстановить разрушенное и защитить уязвимое. Святейший Отец призвал участников встречи брать на себя ответственность и выразил надежду, что развитие современного мира не оставит после себя новые руины, а все созданное людьми станет домом и убежищем для всех, прежде всего для тех, кто больше всего в этом нуждается.

В эфире архивная рубрика Русской службы Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию беседу, выходившую в эфир в марте 2010 года. Аборт, свобода выбора и начало человеческой жизни. –

0: Чаще всего основным аргументом сторонников легализации абортов становится так называемая «свобода выбора женщины». И запрещение абортов представляется как попрание свободы, насилие над женщиной и ее свободной волей. Но давайте немного задумаемся, что в данном вопросе нужно называть свободой, а что насилием. Давайте посмотрим на эту проблему не столько с медицинской или с юридической точки зрения, сколько с точки зрения среднестатистической женщины, пережившей в своей жизни те же трудности, что и тысячи и миллионы женщин в нашей стране и в любой стране. Опыт окружающих нас людей и глубокий анализ написанного и сказанного в ток-шоу, письмах в редакции газет и журналов, на многочисленных блогах и форумах позволяет выявить основные причины, которые побуждают женщину отправиться на аборт. В своих рассуждениях мы, конечно, не будем затрагивать врачебных ошибок, врачебные безответственности, которая уже широко освещена на сайтах, посвященных защите жизни. Самой распространенной причиной добровольного прерывания беременности считается материальная несостоятельность. Не будем здесь говорить о том, что подразумевают разные категории под этой несостоятельностью. У кого-то может не быть денег на покупку подгузников, у кого-то отсутствуют жизненно важные миллионы на покупку новой квартиры, в которой можно будет выделить отдельную комнату гувернантке. Не в сумме суть, а в том, что женщина искренне думает, что ей ребенка не прокормить, чтобы она не подразумевала под прокормом. В таких случаях некоторые женщины отстаивают свое право на детоубийство, чтобы ребенок не страдал от бедности или от отсутствия роскоши. Если вдуматься, то в обоих случаях мы имеем дело не со свободой, а с насилием. В первом случае женщину принуждает к аборту отсутствие элементарной поддержки со стороны семьи и учреждений. Во втором случае насильником выступает реклама потребительского образа жизни. Женщина становится самой настоящей жертвой этой рекламы, забывая, что, возможно, ее мама вырастила ее и парочку братьев-сестер в коммуналке на окраине, работая по ночам уборщицей. Ну, если не мама, то десяток знакомых, вырастивших детей без комнаты для гувернантки, несомненно, найдется. Но постоянная агрессия глянцевых журналов для женщин, в том числе для мам, поистине заключает женщину в рабство. Сколько раз нам приходилось листать такие журналы? Там можно найти массу полезнейшей информации и поучительных историй. Например, рассказывается о том, как надо заниматься с годовалым ребенком по новым методикам, или об организации детского праздника, который не может обойтись без... Идет долгое перечисление вещей, без которых он не может обойтись, включая рецепты бутербродов, украшение каждого из которых займет полчаса. А чего стоят статьи на несколько страниц, посвященные необходимости использования после ванночки трех видов крема для разных частей тела, не говоря уже о длительной подготовке самого процесса купания? У читательниц складывается стойкое впечатление, что иметь ребенка – это очень дорогое удовольствие. И если один еще куда не шел, то второй, третий в таких условиях точно будет обузой. Где взять время на все это, если мама работает? А если не работать, то где брать деньги на все это столь необходимое? А ясли для младенцев представляются как наибольшее зло, предназначенное для совсем нищих и несчастных. Многие из нас ни за что с этим не согласятся. И нас отдавали в ясли. Тем не менее, это не помешало вырасти здоровыми и счастливыми людьми. Да и как самым жутким яслям можно предпочесть убийство? В любом случае, агрессия рекламы и потребительского менталитета чаще, чем мы думаем, подталкивает женщину к решению прервать беременность. Самое ужасное, что в первом случае, о котором мы говорили, женщина чаще всего идет на этот шаг с горькими слезами, а во втором она настолько зомбирована, настолько психологически изнасилована, что даже не замечает всего ужаса своего поступка. Правда, впоследствии слезы все равно приходят, и женщина почти всегда, вспоминая о своем поступке, говорит, что была вынуждена, не могла поступить иначе. Где же здесь свобода выбора, если она не могла иначе? Сюда же относятся женщины, решившиеся на аборт, чтобы не потерять работу. Их опять же можно разделить на две категории. Те, кто работает, чтобы жить, и те, для кого карьера играет существенную роль в жизни. В первом случае женщина не может поступить иначе, потому что рискует рабочим местом. В данном случае насильником выступает работодатель и законодатель, то есть государство. Законы недостаточным образом защищают рабочее место и зарплату беременной женщины или матери. Итак, мы видим не что иное, как очередное насилие над женщиной, лишение ее свободного выбора, выбора материнства. Перейдем ко второму случаю. Противники абортов критикуют женщин, стремящихся к карьере за счет неродившихся детей. Но нельзя назвать такой подход полностью справедливым, потому что и в этой ситуации мы сталкиваемся с насилием над женщиной и с ее дискриминацией. Посудите сами, почему отец пятерых детей никак не рискует своей карьерой, а мать пятерых детей практически для нее потеряна? Материал для размышлений. Она должна стоять перед выбором: либо воспитывать детей и все равно продвигаться по карьерной лестнице, и, поверьте, выдающихся женщин, способных на это, немало, только кто дает им возможность продвигаться, либо оставить карьеру и заниматься детьми. Но есть ли у нее реально этот выбор? Опыт показывает, что этого выбора у нее нет. И система ставит перед ней иной выбор – дети или их отсутствие. Это насилие идеологическое, если хотите, очень отдающее маскулизмом, нигде, ни в одной стране, пожалуй, еще не побежденным.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу, Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 17 сентября, католическая церковь чтит память святого Роберта Белармина, учителя церкви. Роберт Белармин – ученый-езуит, богослов, кардинал католической церкви, писатель и гуманист. В 18-летнем возрасте он вступил в общество Иисуса. В продолжении 2 лет он изучал в Падуе богословие, а в 1569 году был послан в Лувинский университет, где читал лекции о Сумма Фомы Аквинского, написал еврейскую грамматику. В 1599 году назначен кардиналом, а затем архиепископом Капуи. Роберт Белармин умер в 1621 году в Риме. Процесс канонизации Роберта Белармина закончился в 1930 году, спустя 3 столетия. От гордыни спаси меня, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческом сообществе, Папа отметил, что технологический прогресс, распространение СМИ и соцсетей, широкое использование искусственного интеллекта открывают новые возможности, стирая границы и сокращая расстояния. При этом отношения между людьми становятся все менее личными и все более виртуальными. Возникает риск привыкания к тому, что решения, принадлежащие одной лишь человеческой совести, принимают алгоритмы. Поэтому христианская община стремится придать социальным связям реальную весомость и личную глубину. Собор призывает черпать силу в замысле Творца, пожелавшего, чтобы все люди составляли одну семью и относились друг к другу по-братски. Любовь к Богу и ближнему – первая и величайшая заповедь, получившая во Христе полное откровение и воплощение, подчеркнул Папа. Совершенствование личности и развитие общества нельзя ни противопоставлять, ни разделять, иначе они утрачивают смысл. Именно поэтому человек, по словам отцов собора, является и должен быть началом, предметом и целью всех общественных установлений. Лев XIV призвал воспринимать различия между людьми и народами не как угрозу, а как источник взаимного обогащения. Противостояние, порой перерастающее в насилие, является плодом власти греха, который на всех уровнях формирует образ мыслей и поступки, неся разрушение и смерть. Ему необходимо противопоставить взаимность, поддержку и заботу друг о друге. В этой перспективе Папа обратился к понятию общего блага. «Gaudium et Spes» определяет его как совокупность тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать своего совершенства. Признавая взаимозависимость народов, Конституция добавляет, что каждая группа должна учитывать нужды и законные притязания других сообществ и благо всей человеческой семьи. Епископ Рима перечислил злободневные практические следствия этого принципа. Прежде всего, уважение к человеческой личности. Собор называет постыдным все, что направлено против самой жизни – убийство, геноцид, аборт, эвтаназию, самоубийство, что посягает на неприкосновенность человека, увечья, телесные и нравственные мучения, попытки поработить саму душу, и что оскорбляет его достоинство, нечеловеческие условия жизни, заключение в тюрьму по произволу, ссылки, рабство, проституция, торговля женщинами-подростками, недостойные условия труда, при которых к трудящимся относятся как к орудиям наживы, а не как к свободным и ответственным личностям. Второе следствие – это уважение и любовь даже к противникам, к тем, кто мыслит и поступает иначе. Третье – исконное равенство всех людей, требующее социальной справедливости. Всякую дискриминацию в основных социальных или культурных правах личности, проводимую по признаку пола, национальной принадлежности, цвета кожи, социального положения, языка или религии, следует преодолеть и устранить как противную Божьему замыслу. Наконец, отцы собора призывают преодолеть индивидуалистический образ мыслей, воспитывать в себе причастность и ответственность. По словам папы, драгоценным наследием собора остается видение человечества как сообщество личностей. Оно помогает всем оценивать современные социально-политические проекты, исходя из достоинства человека, социальной справедливости и свободного участия в созидании общего блага. Ведь будущее человечества, подчеркнул Лев XIV, зависит от готовности каждого созидать вместе с Богом и братьями более человечный мир.

Папа Лев XIV принял в зале консистории участников встречи «Фрателли Тутти», организованной Советом епископов Латинской Америки и Карибского бассейна, Конференции католических епископов США и Папской комиссии по Латинской Америке. Святейший Отец отметил, что социально-экологический диалог между американским Севером и Югом продолжается уже 5 лет. В нем участвуют представители церковных и международных организаций, региональных банков сотрудничества, деловых кругов, профсоюзов, университетов и местных сообществ. Такой широкий круг участников позволяет реалистичнее смотреть на общие проблемы и искать более солидарных, устойчивых и человечных моделей развития. Епископ Рима подчеркнул, что диалог с современным миром принадлежит к самой миссии Церкви. Следуя евангельскому призыву заботиться о бедных, она уделяет особое внимание людям, которые более других страдают от социальных, экономических и технологических перемен. По словам папы, в сфере технологического развития нельзя ограничиваться вопросом о том, принимать или отвергать те или иные новшества. Главный вопрос состоит в том, какое человечество мы хотим строить и какое место в нем будет занимать каждый человек. Чтобы законные различия не разделяли общество, необходим подлинный диалог, который принимает противоположность интересов и готов к конкретным уступкам. Для этого нужна настоящая культура переговоров, помогающая прийти к согласию там, где разногласия кажутся непреодолимыми. Различия и напряженность не должны пугать, если за них отвечать сообща, они становятся созидательной силой. Лев XIV обратился к образу пророка Неемии, который восстанавливал разрушенный Иерусалим, объединяя вокруг этой задачи многих людей. Сегодня нужно войти на стройплощадки истории, в исследовательские центры, технологические компании, школы, СМИ, учреждения, местные сообщества, чтобы восстановить разрушенное и защитить уязвимое. Святейший Отец призвал участников встречи брать на себя ответственность и выразил надежду, что развитие современного мира не оставит после себя новые руины, а все, созданное людьми, станет домом и убежищем для всех, прежде всего для тех, кто больше всего в этом нуждается.

В эфире архивная рубрика Русской службы Радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию беседу, выходившую в эфир в марте 2010 года. Аборт, свобода выбора и начало человеческой жизни. –

0: Чаще всего основным аргументом сторонников легализации абортов становится так называемая «свобода выбора женщины». И запрещение абортов представляется как попрание свободы, насилие над женщиной и ее свободной волей. Но давайте немного задумаемся, что в данном вопросе нужно называть свободой, а что насилием. Давайте посмотрим на эту проблему не столько с медицинской или с юридической точки зрения, сколько с точки зрения среднестатистической женщины, пережившей в своей жизни те же трудности, что и тысячи и миллионы женщин в нашей стране и в любой стране. Опыт окружающих нас людей и глубокий анализ написанного и сказанного в ток-шоу, письмах в редакции газет и журналов, на многочисленных блогах и форумах позволяет выявить основные причины, которые побуждают женщину отправиться на аборт. В своих рассуждениях мы, конечно, не будем затрагивать врачебных ошибок, врачебные безответственности, которые уже широко освещены на сайтах, посвященных защите жизни. Самой распространенной причиной добровольного прерывания беременности считается материальная несостоятельность. Не будем здесь говорить о том, что подразумевают разные категории под этой несостоятельностью. У кого-то может не быть денег на покупку подгузников, у кого-то отсутствуют жизненно важные миллионы на покупку новой квартиры, в которой можно будет выделить отдельную комнату гувернантке. Не в сумме суть, а в том, что женщина искренне думает, что ей ребенка не прокормить, чтобы она не подразумевала под прокормом. В таких случаях некоторые женщины отстаивают свое право на детоубийство, чтобы ребенок не страдал от бедности или от отсутствия роскоши. Если вдуматься, то в обоих случаях мы имеем дело не со свободой, а с насилием. В первом случае женщину принуждает к аборту отсутствие элементарной поддержки со стороны семьи и учреждений. Во втором случае насильником выступает реклама потребительского образа жизни. Женщина становится самой настоящей жертвой этой рекламы, забывая, что, возможно, ее мама вырастила ее и парочку братьев-сестер в коммуналке на окраине, работая по ночам уборщицей. Ну, если не мама, то десяток знакомых, вырастивших детей без комнаты для гувернантки, несомненно, найдется. Но постоянная агрессия глянцевых журналов для женщин, в том числе для мам, поистине заключает женщину в рабство. Сколько раз нам приходилось листать такие журналы? Там можно найти массу полезнейшей информации и поучительных историй. Например, рассказывается о том, как надо заниматься с годовалым ребенком по новым методикам, или об организации детского праздника, который не может обойтись без... Идет долгое перечисление вещей, без которых он не может обойтись, включая рецепты бутербродов, украшение каждого из которых займет полчаса. А чего стоят статьи на несколько страниц, посвященные необходимости использования после ванночки трех видов крема для разных частей тела, не говоря уже о длительной подготовке самого процесса купания. У читательниц складывается стойкое впечатление, что иметь ребенка – это очень дорогое удовольствие. И если один еще куда не шел, то второй, третий в таких условиях точно будет обузой. Где взять время на все это, если мама работает? А если не работать, то где брать деньги на все это, столь необходимое? А ясли для младенцев представляются как наибольшее зло, предназначенное для совсем нищих и несчастных. Многие из нас ни за что с этим не согласятся. И нас отдавали в ясли. Тем не менее, это не помешало вырасти здоровыми и счастливыми людьми. Да и как самым жутким яслям можно предпочесть убийство? В любом случае, агрессия рекламы и потребительского менталитета чаще, чем мы думаем, подталкивает женщину к решению прервать беременность. Самое ужасное, что в первом случае, о котором мы говорили, женщина чаще всего идет на этот шаг с горькими слезами. А во втором она настолько зомбирована, настолько психологически изнасилована, что даже не замечает всего ужаса своего поступка. Правда, впоследствии слезы все равно приходят, и женщина почти всегда, вспоминая о своем поступке, говорит, что была вынуждена, не могла поступить иначе. Где же здесь свобода выбора, если она не могла иначе? Сюда же относятся женщины, решившиеся на аборт, чтобы не потерять работу. Их, опять же, можно разделить на две категории. Те, кто работает, чтобы жить, и те, для кого карьера играет существенную роль в жизни. В первом случае женщина не может поступить иначе, потому что рискует рабочим местом. В данном случае насильником выступает работодатель и законодатель, то есть государства. Законы недостаточным образом защищают рабочее место и зарплату беременной женщины или матери. Итак, мы видим не что иное, как очередное насилие над женщиной, лишение ее свободного выбора, выбора материнства. Перейдем ко второму случаю. Противники абортов критикуют женщин, стремящихся к карьере за счет неродившихся детей. Но нельзя назвать такой подход полностью справедливым, потому что и в этой ситуации мы сталкиваемся с насилием над женщиной и с ее дискриминацией. Посудите сами, почему отец пятерых детей никак не рискует своей карьерой, а мать пятерых детей практически для нее потеряна? Материал для размышлений. Она должна стоять перед выбором. Либо воспитывать детей и все равно продвигаться по карьерной лестнице, и, поверьте, выдающихся женщин, способных на это, немало, только кто дает им возможность продвигаться, либо оставить карьеру и заниматься детьми. Но есть ли у нее реально этот выбор? Опыт показывает, что этого выбора у нее нет, и система ставит перед ней иной выбор – дети или их отсутствие. Это насилие идеологическое, если хотите, очень отдающее маскулизмом, нигде, ни в одной стране, пожалуй, еще не побежденным.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 17 сентября католическая церковь чтит память святого Роберта Беллармина, учителя церкви. Роберт Беллармин, ученый-иезуит, богослов, кардинал католической церкви, писатель и гуманист. В 18-летнем возрасте он вступил в общество Иисуса. В продолжение 2 лет он изучал в Падуе богословие, а в 1569 году был послан в Лувинский университет, где читал лекции о Сумма Фомы Аквинского, написал еврейскую грамматику. В 1599 году назначен кардиналом, а затем архиепископом Капуи. Роберт Беллармин умер в 1621 году в Риме. Процесс канонизации Роберта Беллармина закончился в 1930 году, спустя 3 столетия. От гордыни спаси меня, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений на тему пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Размышляя о человеческом сообществе, Папа отметил, что технологический прогресс, распространение СМИ и соцсетей, широкое использование искусственного интеллекта открывают новые возможности, стирая границы и сокращая расстояния. При этом отношения между людьми становятся все менее личными и все более виртуальными. Возникает риск привыкания к тому, что решения, принадлежащие одной лишь человеческой совести, принимают алгоритмы. Поэтому христианская община стремится придать социальным связям реальную весомость и личную глубину. Собор призывает черпать силу в замысле Творца, пожелавшего, чтобы все люди составляли одну семью и относились друг к другу по-братски. Любовь к Богу и ближнему – первая и величайшая заповедь, получившая во Христе полное откровение и воплощение, подчеркнул Папа. Совершенствование личности и развитие общества нельзя ни противопоставлять, ни разделять, иначе они утрачивают смысл. Именно поэтому человек, по словам отцов собора, является и должен быть началом, предметом и целью всех общественных установлений. Лев XIV призвал воспринимать различия между людьми и народами не как угрозу, а как источник взаимного обогащения. Противостояние, порой перерастающее в насилие, является плодом власти греха, который на всех уровнях формирует образ мыслей и поступки, неся разрушение и смерть. Ему необходимо противопоставить взаимность, поддержку и заботу друг о друге. В этой перспективе Папа обратился к понятию общего блага. «Gaudium et Spes» определяет его как совокупность тех условий общественной жизни, которые позволяют и обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать своего совершенства. Признавая взаимозависимость народов, Конституция добавляет, что каждая группа должна учитывать нужды и законные притязания других сообществ и благо всей человеческой семьи. Епископ Рима перечислил злободневные практические следствия этого принципа. Прежде всего, уважение к человеческой личности. Собор называет постыдным все, что направлено против самой жизни – убийство, геноцид, аборт, эвтаназию, самоубийство, что посягает на неприкосновенность человека, увечья, телесные и нравственные мучения, попытки поработить саму душу, и что оскорбляет его достоинство, нечеловеческие условия жизни, заключение в тюрьму по произволу, ссылки, рабство, проституция, торговля женщинами-подростками, недостойные условия труда, при которых к трудящимся относятся как к орудиям наживы, а не как к свободным и ответственным личностям. Второе следствие – это уважение и любовь даже к противникам, к тем, кто мыслит и поступает иначе. Третье – исконное равенство всех людей, требующее социальной справедливости. Всякую дискриминацию в основных социальных или культурных правах личности, проводимую по признаку пола, национальной принадлежности, цвета кожи, социального положения, языка или религии, следует преодолеть и устранить как противную Божьему замыслу. Наконец, отцы собора призывают преодолеть индивидуалистический образ мыслей, воспитывать в себе причастность и ответственность. По словам папы, драгоценным наследием собора остается видение человечества как сообщество личностей. Оно помогает всем оценивать современные социально-политические проекты, исходя из достоинства человека, социальной справедливости и свободного участия в созидании общего блага. Ведь будущее человечества, подчеркнул Лев XIV, зависит от готовности каждого созидать вместе с Богом и братьями более человечный мир.

Папа Лев XIV принял в зале консистории участников встречи «Фрателли Тутти», организованной Советом епископов Латинской Америки и Карибского бассейна, Конференции католических епископов США и Папской комиссии по Латинской Америке. Святейший Отец отметил, что социально-экологический диалог между американским Севером и Югом продолжается уже 5 лет. В нем участвуют представители церковных и международных организаций, региональных банков сотрудничества, деловых кругов, профсоюзов, университетов и местных сообществ. Такой широкий круг участников позволяет реалистичнее смотреть на общие проблемы и искать более солидарных, устойчивых и человечных моделей развития. Епископ Рима подчеркнул, что диалог с современным миром принадлежит к самой миссии Церкви. Следуя евангельскому призыву заботиться о бедных, она уделяет особое внимание людям, которые более других страдают от социальных, экономических и технологических перемен. По словам папы, в сфере технологического развития нельзя ограничиваться вопросом о том, принимать или отвергать те или иные новшества. Главный вопрос состоит в том, какое человечество мы хотим строить и какое место в нем будет занимать каждый человек. Чтобы законные различия не разделяли общество, необходим подлинный диалог, который принимает противоположность интересов и готов к конкретным уступкам. Для этого нужна настоящая культура переговоров, помогающая прийти к согласию там, где разногласия кажутся непреодолимыми. Различия и напряженность не должны пугать, если за них отвечать сообща, они становятся созидательной силой. Лев XIV обратился к образу пророка Неемии, который восстанавливал разрушенный Иерусалим, объединяя вокруг этой задачи

В эфире архивная рубрика Русской службы радио Ватикана. Предлагаем вашему вниманию беседу, выходившую в эфир в марте 2010 года. Аборт, свобода выбора и начало человеческой жизни.

Чаще всего основным аргументом сторонников легализации абортов становится так называемая «свобода выбора женщины». И запрещение абортов представляется как попрание свободы, насилие над женщиной и ее свободной волей. Но давайте немного задумаемся, что в данном вопросе нужно называть свободой, а что насилием. Давайте посмотрим на эту проблему не столько с медицинской или с юридической точки зрения, сколько с точки зрения среднестатистической женщины, пережившей в своей жизни те же трудности, что и тысячи и миллионы женщин в нашей стране и в любой стране. Опыт окружающих нас людей и глубокий анализ написанного и сказанного в ток-шоу, письмах в редакции газет и журналов, на многочисленных блогах и форумах позволяет выявить основные причины, которые побуждают женщину отправиться на аборт. В своих рассуждениях мы, конечно, не будем затрагивать врачебных ошибок, врачебные безответственности, которая уже широко освещена на сайтах, посвященных защите жизни. Самой распространенной причиной добровольного прерывания беременности считается материальная несостоятельность. Не будем здесь говорить о том, что подразумевают разные категории под этой несостоятельностью. У кого-то может не быть денег на покупку подгузников, у кого-то отсутствуют жизненно важные миллионы на покупку новой квартиры, в которой можно будет выделить отдельную комнату гувернантке. Не в сумме суть, а в том, что женщина искренне думает, что ей ребенка не прокормить, чтобы она не подразумевала под прокормом. В таких случаях некоторые женщины отстаивают свое право на детоубийство, чтобы ребенок не страдал от бедности или от отсутствия роскоши. Если вдуматься, то в обоих случаях мы имеем дело не со свободой, а с насилием. В первом случае женщину принуждает к аборту отсутствие элементарной поддержки со стороны семьи и учреждений. Во втором случае насильником выступает реклама потребительского образа жизни. Женщина становится самой настоящей жертвой этой рекламы, забывая, что, возможно, ее мама вырастила ее и парочку братьев-сестер в коммуналке на окраине, работая по ночам уборщицей. Ну, если не мама, то десяток знакомых, вырастивших детей без комнаты для гувернантки, несомненно, найдется. Но постоянная агрессия глянцевых журналов для женщин, в том числе для мам, поистине заключает женщину в рабство. Сколько раз нам приходилось листать такие журналы? Там можно найти массу полезнейшей информации и поучительных историй. Например, рассказывается о том, как надо заниматься с годовалым ребенком по новым методикам, или об организации детского праздника, который не может обойтись без... Идет долгое перечисление вещей, без которых он не может обойтись, включая рецепты бутербродов, украшение каждого из которых займет полчаса. А чего стоят статьи на несколько страниц, посвященные необходимости использования после ванночки трех видов крема для разных частей тела, не говоря уже о длительной подготовке самого процесса купания? У читательниц складывается стойкое впечатление,

0: впечатление, что иметь ребенка — это очень дорогое удовольствие. И если один еще куда не шел, то второй, третий в таких условиях точно будет обузой. Где взять время на все это, если мама работает? А если не работать, то где брать деньги на все это, столь необходимое? А ясли для младенцев представляются как наибольшее зло, предназначенное для совсем нищих и несчастных. Многие из нас ни за что с этим не согласятся. И нас отдавали в ясли. Тем не менее, это не помешало вырасти здоровыми и счастливыми людьми. Да и как самым жутким яслям можно предпочесть убийство? В любом случае, агрессия рекламы и потребительского менталитета чаще, чем мы думаем, подталкивает женщину к решению прервать беременность. Самое ужасное, что в первом случае, о котором мы говорили, женщина чаще всего идет на этот шаг с горькими слезами. А во втором она настолько зомбирована, настолько психологически изнасилована, что даже не замечает всего ужаса своего поступка. Правда, впоследствии слезы все равно приходят, и женщина почти всегда, вспоминая о своем поступке, говорит, что была вынуждена, не могла поступить иначе. Где же здесь свобода выбора, если она не могла иначе? Сюда же относятся женщины, решившиеся на аборт, чтобы не потерять работу. Их опять же можно разделить на две категории. Те, кто работает, чтобы жить, и те, для кого карьера играет существенную роль в жизни. В первом случае женщина не может поступить иначе, потому что рискует рабочим местом. В данном случае насильником выступает работодатель и законодатель, то есть государство. Законы недостаточным образом защищают рабочее место и зарплату беременной женщины или матери. Итак, мы видим не что иное, как очередное насилие над женщиной, лишение ее свободного выбора, выбора материнства. Перейдем ко второму случаю. Противники абортов критикуют женщин, стремящихся к карьере за счет неродившихся детей. Но нельзя назвать такой подход полностью справедливым, потому что и в этой ситуации мы сталкиваемся с насилием над женщиной и с ее дискриминацией. Посудите сами, почему отец пятерых детей никак не рискует своей карьерой, а мать пятерых детей практически для нее потеряна? Материал для размышлений. Она должна стоять перед выбором. Либо воспитывать детей и все равно продвигаться по карьерной лестнице, и, поверьте, выдающихся женщин, способных на это, немало, только кто дает им возможность продвигаться. Либо оставить карьеру и заниматься детьми. Но есть ли у нее реально этот выбор? Опыт показывает, что этого выбора у нее нет. И система ставит перед ней иной выбор – дети или их отсутствие. Это насилие идеологическое, если хотите, очень отдающее маскулизмом, нигде, ни в одной стране, пожалуй, еще не побежденным.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.